том, что ночь разбит. Смерти моей поля полчи, и ночь, и макра. Спрыжите мне не очи, убейте